0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Дорогие алматинцы, Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города. Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!
0: Аспан FM. Радиоса. Махаббат Мекене.

0: көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат мекені. Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сети. Двери Сети. Первый дверной.
2: Сегодня 19 сентября, суббота. В Алматы малооблачно, 30 градусов тепла. В Шымкенте переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. В Актобе малооблачно, плюс 22.
1: Спонсор прогноза погоды — Двери Сети. Двери Сети. Первый дверной.
3: Угадай, что мы изменили дома?
4: Даже не знаю.
3: Всего одну дверь.
2: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
1: Махаббат туралы өздігәндер.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 сентября, суббота. В Алматы малооблачно, 30 градусов тепла. В Шымкенте переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. В Актобе малооблачно, плюс 22.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Аспан FM.

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-ші қыркүйектен бастап кинода.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
1: 8706 866 77 88.
5: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 сентября, суббота. В Алматы малооблачно, 30 градусов тепла. В Шымкенте переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. В Актобе малооблачно, плюс 22.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Махаббат туралы үздік әндер.

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Аспан FM. Махаббат турала эздегендер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 сентября, суббота. В Алматы малооблачно, 30 градусов тепла. В Шымкенте переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. В Актобе малооблачно, плюс 22.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 680 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката драма «Кара Алтын». Фильм, основанный на реальных событиях. Первые годы независимости. Касым Есенгалиев, рядовой руководитель небольшого строительного кооператива, решает покорить совершенно новую для себя сферу – нефтяной бизнес. Но у большой игры свои правила. Это произведение рассказывает о сложных этапах становления отечественного производства, жестоком мире бизнеса с миллиардными оборотами и несокрушимой стойкости человека, способного выдержать любые удары судьбы. На втором месте драма-комедия «14 дней». Дархан – успешный и обеспеченный бизнесмен, у которого есть все. Кроме самого главного – близких людей рядом. Осознав, что в погоне за успехом он потерял настоящих друзей, он идет на отчаянную авантюру, чтобы вновь собрать их вместе. После неожиданной встречи трое друзей детства отправляются в безумное путешествие по следам своих школьных мечтаний и несбывшихся желаний. На третьем месте проката драма «Жарыгымай». Чтобы уберечь свою маленькую дочь, Берег скрывает от нее горькую правду, которая может разбить ей сердце. Но с каждым днем эта ложь все сильнее загоняет их обоих в тупик. Теперь ему предстоит сделать выбор – защитить дочь от боли или, наконец, сказать ей всю правду. Приятного просмотра! Покупайте билет во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen.fm. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
6: Аспан FM.
0: Махаббат Михина.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 сентября, суббота. В Алматы малооблачно, 30 градусов тепла. В Шымкенте переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса. В Актобе малооблачно, плюс 22.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 680 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Дорогие алматинцы, Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города. Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы өздігендер.

0: Мистика.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

как Манчжук и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.